0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: And KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травм.

0: травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
1: Ты слышишь?
2: Конечно, все слышат.
1: Это радио.
2: И такое доброе.
1: Доброе радио для всех.
2: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствуют в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Вначале очень печальная новость.
2: Четвертые сутки

0: вина.
1: В возрасте 95 лет ушел в вечность наш славный и добрый дядя Миша, Михаил Александрович Гулько, советский американский певец и музыкант, исполнитель русского шансона, отметивший только совсем недавно, в июле, свой 95-летний юбилей. Михаил Александрович был человеком необыкновенной судьбы, и его незабываемый голос и песни навсегда останутся с нами.

0: коня.
1: В 1980 году он, как и говорил сам лично в нашем эфире, по семейным обстоятельствам эмигрировал в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке Михаил Гулько продолжал работать музыкантом и исполнителем, и с 1993 года он гастролировал в России. Его первый альбом «Синее небо России», в который вошли популярные песни, такие как «Поручик Голицын», которая идет сейчас фоном на наших волнах, вышел в 1981 году и широко распространялся и переписывался на кассетах в СССР.
2: Раздайте патроны!

0: В 1985 году к 40-летию Победы он выпустил даже специальный диск песни «Военных лет», и этот пласт стал настоящим хитом.
1: Споемте, друзья, ведь завтра в поход.

2009 году в издательстве «Деком» вышла даже специальная его автобиография «Судьба иммигранта». Кстати, именно об этой книге мы подробно говорили с ним в специальной передаче о жизни и творчестве Михаила Александровича. Эта программа была записана во время нашего прямого эфира несколько лет тому назад, и в эти дни мы будем ее повторять на наших волнах.

0: называется жизнь.
1: Другим важнейшим новостям этого дня. Американский гражданин был задержан агентами ICE в аэропорту Атланты при посадке на рейс. Кинорежиссер Габара Чоли рассказал изданию The Guardian о том, как в течение 8 месяцев в центре содержания пострадавших в Техасе он подвергался принудительному лечению. Тем временем в Госдепартаменте Соединенных Штатов создали спецотдел для борьбы с родильным туризмом, и он уже аннулировал более 600 виз. Женщину укусил аллигатор, когда она плавала в реке во Флориде. Она находится в тяжелом состоянии. А также горбатый кит потопил парусную лодку у берегов Аляски. Семья из 3 человек чудом спаслась. Taylor Farms отзывает продукты с халапеньо. Продававшиеся в Walmart и в Target, они могут быть заражены сальмонеллой. В Новом Орлеане на звонки 911 теперь отвечает ИИ. Многие говорят, что это очень-очень плохая затея. Из главных международных новостей. Иран требует вывода войск Соединенных Штатов и выплаты репараций. И только после этого он откроет Ормузский пролив. Соединенные Штаты и еще 40 стран призвали уведомлять о опусках баллистических ракет, которые могут нанести ядерное оружие не меньше, чем за сутки. Колумбийские картели посылают своих бойцов в Украину, чтобы те научились приемам дроновой войны. В Соединенных Штатах капитана танкера «Маринера» приговорили к 10 месяцам тюрьмы, а также правительство Соединенных Штатов продало 2 подсанкционных нефтяных танкера, захваченных в январе этого года, и в сделку как раз вошел и танкер «Маринера». Его старое название «Белла-1». Путин пригрозил захватывать европейские суда там, где Россия посчитает нужным. И как мы ранее сообщили, бывшего морпеха Роберта Гильмана, отбывавшего срок в России, помиловали и отпустили в Штаты, и он уже прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне. Председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Петра Мицкевича оштрафовали за книги издательства «Миссия Евразия», которые были найдены в библиотеке семинарии. И в случае, если будут повторные нарушения, то ему грозит уголовный срок. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Но вначале я скажу, что во многих регионах нашей страны сегодня можно наблюдать частичное солнечное затмение. И вот пока мы сейчас идем в прямом эфире, солнечное затмение можно наблюдать в Пенсильвании, в частности в Филадельфии. Правда, увы, это всего лишь где-то на 30%. Небо будет закрыто, точнее, солнце будет закрыто луной, поэтому, скорее всего, ничего особенного видно не будет. Но и действительно, наблюдатели от Аляски до штата Нью-Йорк могут реально увидеть, ну, правда, уже вооруженным глазом, как Луна словно как бы откусывает кусочек солнышка, а спустя несколько часов наступит пик метеорного потока Пересиды. Ну и основное внимание на неделе будет приковано к затмению, прежде всего, в Европе. Ну и, конечно, в ряде районов нашей страны также удастся увидеть часть этого явления, если погода позволит. И в момент максимальной фазы затмения в среду, 12 августа, жители Аляски, северных штатов Среднего Запада и северо-востока нашей страны могут наблюдать, как Луна перекрывает примерно от 10 до примерно 30% солнечного диска, как это происходит прямо сейчас в Филадельфии, в штате Пенсильвания. И чем севернее и восточнее вы находитесь, тем заметнее будет эффект затмения. Конец цитаты, так пояснил в комментарии Брайан Ладетта, специалист по астрономии сервиса AccuWeather. И в момент максимальной фазы будет казаться, что Луна слегка надкусила солнышко. При этом перекрытие будет недостаточным, чтобы заметно потемнело, поэтому многие, занимаясь обычными делами, могут даже и не понять, что в этот день и в данный момент происходит затмение. Разумеется, не стоит смотреть на солнце невооруженным глазом, потому что вы можете потерять зрение. Для этого есть специальные очки, которые, кстати говоря, раздавались в далеком 2017 году в штате Орегон, когда здесь наблюдалось полное солнечное затмение. В Филадельфии, между тем, солнышко, но также могут быть дожди и грозы сегодня вечером. В ближайшие дни будет в районе 87-85 градусов по Фаренгейту. Теперь о погоде на нашем Тихоокеанском северо-западе. Дым от лесных пожаров, увы, вновь начал перемещаться. Как ожидается, на этой неделе он вновь затронет агломерацию Портленд-Ванкувер. В среду, благодаря прохладной и облачной погоде, качество воздуха в западной части Орегона, также на юго-западе штата Вашингтон, по-прежнему остается хорошим. А вот во второй половине дня в четверг облачность рассеется, а направление ветра сменится с северо-западного на северо-восточный, и это изменение направления ветра приведет к тому, что к вечеру четверга дым от пожаров снова сместится в сторону Портленд-Метро-Эрия, то есть агломерации Портленд-Ванкувер. Ожидается, что нынешнее задымление не будет вот столь сильным, что наблюдалось в начале августа, кроме того, период, когда качество воздуха будет оцениваться как умеренное или нездоровое, вероятно, продлится гораздо меньше. И предупреждение о качестве воздуха для большей части восточных районов Орегона и Вашингтона останется в силе до еще до какого-то времени. Ну и к выходным в долине Уиллямет ожидается установление ясной и солнечной погоды с повышением температуры. В Портленде будет в районе 84-85 градусов по Фаренгейту. В районе Большого Сиэтла вполне возможно, что будет 80 градусов по Фаренгейту уже в эти четверг, в пятницу и даже в субботу. Возможно, такая теплая погода сохранится даже и до понедельника.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM в Портленд-Метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски «Последних известий» или подкастов на Spotify через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Начнем мы, увы, с очень печальной новости. В возрасте 95 лет ушел в вечность наш славный и добрый дядя Миша Михаил Александрович Гулько.

0: глаза.
1: Михаил Александрович Гулько – советский и американский певец и музыкант, исполнитель русского шансона. Ушел в вечность в возрасте 95 лет 11 августа. Отметивший только совсем недавно, в июле, свой 95-летний юбилей, Михаил Александрович был, конечно, человеком необыкновенной судьбы. И его незабываемый голос и песни навсегда останутся с нами.

0: Михаил Гулько родился 23 июля 1931 года в Харькове, Украинская ССР. С детства он учился музыке, пел на вечерах художественной самодеятельности, начал играть на аккордеоне, играл виртуозно.
1: Редна мати моя, ты ночей не доспалась.

0: 1980 году, как он лично говорил в нашем прямом эфире, он по семейным обстоятельствам эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. В Нью-Йорке Михаил Гулько продолжал работать музыкантом и исполнителем. И его первый альбом «Синее небо России», в который вошли такие популярные песни, как «Поручик», «Голицын», «Белая береза», «Эшелон», «Колыма», вышел в 1982 году в студии GSM Production в Нью-Йорке. И он широко распространялся и затем переписывался на кассетах в СССР. Причем песня «Поручик Голицына» стала его настоящим хитом, и она звучала буквально из многих окон в 80-е годы. Ее можно было слышать практически везде, несмотря на запреты. Везде звучал голос Михаила Гулько.
1: Не падайте духом, поручик Голицын, Карет Оболенский на леди.
0: Затем в 1984 году вышел второй альбом Михаила Гулько «Сожженные мосты». Такие песни, как «Господа офицеры», «Прощание с родиной», «Постой, паровоз», «Ветер осенний», «Березы на зоне». В 1985 году, к 40-летию Победы, он выпустил диск песни «Военных лет», и этот пласт стал настоящим хитом.
2: Поемте, друзья, ведь завтра в поход

0: капитан.
1: В 2009 году в издательстве «Деком» вышла автобиография Михаила Гулько под названием «Судьба иммигранта». Автор-составитель Кравчинский. И эта книга вышла с музыкальным аудиоприложением его песен, и эта книга стала уже настоящим раритетом, ее практически невозможно найти. Кстати, об этой книге «Судьба иммигранта» мы подробно говорили с ним в нашей специальной передаче о жизни и творчестве Михаила Александровича, которая была записана во время нашего прямого эфира еще на русском радио 7 в Портленде несколько лет тому назад, и которую мы будем как раз повторять вот в эти дни, для того, чтобы нам вспомнить дядю Мишу, помянуть и, конечно, послушать песню в его чудесном исполнении. Светлая память дяди Миши.

0: называется жизнь.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: И другие важнейшие новостям. Американский гражданин был задержан агентами ICE в аэропорту Атланты в штате Джорджия при посадке на рейс. Житель Картерсвилла заявил, что агенты иммиграционно-таможенной полиции безосновательно задержали его в международном аэропорту Харрисфилд-Джексон в Атланте, штата Джорджия. Этот гражданин Соединенных Штатов Америки рассказал журналистке местного телеканала, что до сих пор даже не может оправиться от пережитого потрясения. По словам Джона Филлипса, он прошел проверку безопасности TSA, предъявил удостоверение личности и прошел процедуру распознавания лиц, но агенты остановили его уже непосредственно при посадке в самолет. «Теперь я никогда не подойду к выходу на посадку, не задаваясь вопросом, а не стоят ли там вот эти люди?» Конец. Цитата, так сказал он. Это должна быть обычная рабочая поездка в Лас-Вегас, штат Невада, но сотрудники авиакомпании Delta Airlines сообщили ему, что для него готовят место более высокого класса. Ему нужно было лишь зайти в самолет последним. Филлипс рассказал, что трое агентов ICE в тактическом снаряжении остановили его в телескопическом трапе, прижали его к стене и надели на него наручники без всяких разговоров. Он утверждает, что не оказывал никакого сопротивления, но сообщил агентам, что является американским гражданином. «Они надели на меня наручники и начали спрашивать, как вас зовут, какая у вас дата рождения?» Конец. Цитата, вспоминает он. По его словам, примерно через 5 минут после задержания агента нашли его удостоверение личности, выданное в штате Джорджия, и показали фотографию человека, которого они на самом деле искали. «Он совершенно даже на меня не похож, разве что мы оба белые». Конец. Цитата, так отметил задержанный американский гражданин Филлипс. Агенты объяснили, что разыскиваемый мужчина был родом из Англии, но у них с Филлипсом совпадали имя и дата рождения. Адвокат по иммиграционным делам Чарльз Как заявил, что для проведения ареста у агентов ICE все равно должны быть достаточные основания, то есть так называемая обоснованная причина для задержания. И в данном случае достаточных оснований не было вообще. Совпадение имени и даты рождения не являются достаточным основанием для ареста. Конец. Цитата, сказал Как. Теперь Филлипс хочет понять вообще, как такое могло произойти вот в его родной стране. «Я просто поражен, по-другому не скажешь. И при всей системе безопасности, существующей в аэропорту, они даже и не знают, что я тот самый Джон Филлипс, который живет в штате Джорджия, а не тот вот англичанин». Конец цитаты, так сказал он. Тем временем авиакомпания Delta Airlines опубликовала специальное заявление, в котором, в частности, говорится следующее. Я цитирую. Сотрудники Delta не имеют доступа к информации о решениях правоохранительных органов и не могут на них влиять. Наша задача – обеспечить безопасность полетов и уважительное отношение к пассажирам. Мы проводим внутреннюю проверку этого ужасного инцидента и связываемся с клиентом напрямую. Конец цитаты. В ICE подтвердили факт инцидента и предоставили местному каналу следующее заявление. Я процитирую. ICE проводит адресные операции по обеспечению соблюдения миграционного законодательства, опираясь на оперативные данные и имеющуюся информацию, позволяющую установить личность. В данном случае сотрудники ведомства на короткое время вступили в контакт с человеком в аэропорту в ходе проводимой операции. После дополнительной проверки выяснилось, что этот человек не является лицом, находящимся в розыске, и сотрудники незамедлительно его отпустили. Контакт с данным лицом происходил вне поля зрения окружающих, чтобы не нарушать нормальную работу аэропорта и обеспечить конфиденциальность частной жизни этого человека. ICE со всей серьезностью относится к своим обязательствам проводить операции профессионально, в строгом соответствии с законом и соблюдением необходимых мер защиты прав граждан. Из соображений оперативной необходимости и конфиденциальности ICE не разглашает детали расследования и информацию о лицах, которые не были взяты под стражу. Конец цитаты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Тем временем кинорежиссер Габар Чоли рассказал изданию The Guardian о том, как в течение 8 месяцев в центре содержания под стражу в Техасе он подвергался принудительному лечению. Курт которого в течение 8 месяцев принудительно кормили после того, как он объявил протестную голодовку в иммиграционном центре Соединенных Штатов Америки, впервые публично рассказал о пережитом и описал, какой физический и психологический ущерб это ему нанесло. Габар Чоли, кинорежиссер и активист, который сейчас живет в Канаде после депортации, сообщил, что пережил принудительное лечение. Это практику, которую международная правозащитная организация рассматривает как пытку. По его словам, процедуры проводились нередко дважды в день после того, как он оказался под стражей иммиграционной таможенной службы ICE, когда его прошение о предоставлении убежища было отклонено. «Это просто меня сломало. Сломало психически. Дошло до того, что я решил написать своему телу письмо с извинениями». Конец цитаты, признался Чоли. Сотрудники иммиграционной таможенной службы принудительно кормили Чоли в федеральном центре содержания Порт-Изабелл в городе Лос-Фреснос на юге Техаса с конца мая 2025 года до его депортации в январе нынешнего. Голодовки он прибег в знак протеста против условий содержания и пытаясь добиться решения по своему иммиграционному вопросу. По словам Габбара, группа охранников удерживала его силой, пока медицинский персонал службы вводил через нос в пищевую трубку и закачивал питательную жидкость в желудок. «Я вел себя уважительно, лишь говорил им, что протестую, требую гуманного обращения и больше ничего. Но они были настроены меня сломать». Конец цитаты, сказал Чоли. Большая часть того, что происходит в центрах содержания ICE, остается скрытой от общественности. Расследование, опубликованное на прошлой неделе, показало, что во время второго президентского срока Дональда Трампа власти использовали судебное решение, чтобы подвергнуть как минимум 10 человек, объявивших голодовку в таких центрах, принудительным медицинским процедурам. Источники в Департаменте внутренней безопасности DHS сообщили, что с января 2025 года по 4 января сего года ICE получила судебное разрешение на принудительное лечение 18 участников голодовок. То есть выяснилось, что таких случаев гораздо было больше. Ранее было установлено, что часть людей подвергается принудительному кормлению, а часть прекращает голодовку в последний момент, когда им предъявляют судебное постановление.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: В Госдепартаменте Соединенных Штатов создали специальный отдел по борьбе с родильным туризмом, то есть практика, когда беременные женщины едут рожать в Соединенные Штаты, чтобы ребенок получил американское гражданство. Как сообщил глава нашего Госдепартамента Марко Рубио, отдел создали, чтобы проверить активность держателей виз, разрушить незаконную сеть родильного туризма и положить конец чудовищному злоупотреблению законами Соединенных Штатов. Конец цитаты. За первый месяц работы отдел отозвал более 600 виз Соединенных Штатов у иностранных граждан по всему миру. Напомню, что президент Дональд Трамп в начале августа подписал 2 указа, которые ограничивают получение гражданства страны по праву рождения, и один из них как раз и направлен против практики родильного туризма.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: 2 инцидента с животными. Первый во Флориде. Инцидент случился 8 августа, сообщает ABC News. Женщина купалась в реке Сильвер в округе Мэрион к югу от города Гейнсвилл. Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды сообщили, что аллигатор укусил ее за руку. Очевидцы пришли пострадавшей на помощь, вытащили ее из воды и передали медикам, которые доставили ее в больницу. Однако до сих пор непонятно, каково ее состояние. В прошлом месяце семья из Аляски, это на противоположном конце нашей страны, которая шла под парусом в бухте Глэшер Бэй, чудом избежала гибели после того, как огромный горбатый кит врезался в ее лодку и ее потопило. И об этом сегодня рассказывает «Нью-Йорк Пост». Тания Льюз рассказала, что она и ее близкие заснули после дня, проведенного под парусом в бухте Глэшер Бэй 29 июля, когда около 20-30 гигантское животное сильно ударило по корпусу и раскачало судно. «Мы услышали мощный глухой удар, а затем лодка просто пошла ко дну». Конец цитаты, рассказала Тания Льюис. Сын Льюис Лу в тот момент не спал и читал. Он успел предупредить мать и отца, что судно тонет. Однако даже это не дало семье времени забрать аварийный набор с припасами, который находился в каюте. Ситуацию осложнило то, что аварийная надувная лодка, закрепленная на судне, оказалась перевернутой. Она была буквально заполнена водой. Нам понадобилось время, чтобы разобраться, что делать сейчас. И в итоге мы случайно ее перевернули, после чего смогли вернуть обратно в нормальное положение. Конец. Цитата, так рассказала Льюис. «Так мы с мужем добрались до берега», — добавила она, уточнив, что их сын доплыл до суши, используя рюкзак как импровизированное плавсредство. Даже преодолев около 120 метров до суши, семья Льюис столкнулась с новыми трудностями. «Если бы у нас было время, хотя бы несколько дополнительных минут, мы могли бы устроиться на берегу гораздо комфортнее, но в итоге у нас было очень мало запасной одежды, лишь минимальный набор для разведения огня». Конец цитаты, рассказала Льюис. Спасательные команды нашли затонувшее судно и обнаружили в его киле большую пробоину, оставленную китом. Позже Льюис поговорила с биологом национального парка, который предположил, что кит врезался в лодку, преследуя рыбу. То есть он не специально решил ее перевернуть. И, несмотря на все случившееся, Льюис говорит, что они с семьей смогли по-своему оценить этот опыт. Это была по-настоящему чудесная ночь. Поднялась полная луна, и когда... «Еще нам удастся провести всю ночь у костра вместе с семьей». Конец цитаты, сказала она.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Американская агрокомпания Taylor Farms, продукцию которой ранее связывали с появлением циклоспороза с летальными исходами, объявила об отзыве ряда готовых продуктов с перцем халапеньо. Решение было принято из-за вспышки сальмонеллеза, вызванной этим ингредиентом, сообщает CBS News. Речь идет о продуктах, включая сальсу пико де галло и гуакамоле, которые поставлялись в федеральные торговые сети, в том числе Walmart, Target, в 26 штатах нашей страны. В Taylor Farms подчеркнули, что на данный момент не располагают сведениями о случаях заболеваний, связанных с этой продукцией. Компания пояснила, что добровольно отозвала готовое блюдо после того, как поставщик перчика Coast Citrus Distributors объявила отзыв свежего халапеньо из-за риска сальмонеллы. Потенциальным источником заражения в рамках этой вспышки был признан фермер из мексиканского штата Синалоа. Говорится в заявлении, в компании добавили, что больше не закупают продукцию этого поставщика и переходят на альтернативные источники. По данным клиники Mayo, сальмонелла вызывает диарею, повышение температуры и спазмы в животе. Через 8-72 часа после заражения большинство людей выздоравливают в течение нескольких дней или недели без лечения. В Walmart заявили, что безопасность покупателя остается приоритетом. «После полученной информации об отзыве мы оперативно убираем такие товары с полок и блокируем их продажу на кассах и онлайн. Мы тесно взаимодействуем с поставщиком, а клиентам, у которых есть эти продукты, следует прекратить их использование немедленно». Конец цитаты. Сеть Trader Joe's объявила об отзыве 668 упаковок салата с креветками Fiesta Salad, поскольку он содержит сальсу, которая могла быть приготовлена с использованием отозванного халапеньо. Покупателям рекомендовано выбросить этот продукт или вернуть его в любой магазин сети для возврата денег. Taylor Farms тоже призвала клиентов избавиться от всех отозванных товаров. В Whole Foods сообщили, что убрали всю отозванную продукцию с полок. «Для нас нет ничего важнее безопасности покупателей. Тем, кто приобрел эти товары, следует их срочно выбросить или обратиться за возвратом средств». Конец цитаты, заявила сеть. Сеть Stop and Shop сообщила, что отзыв также затронул два ее продукта – куриный ролл и сальсу «Пико де Галло». Эти позиции были сняты с продажи 8 августа. Ну и продукты сейчас отзываются в магазинах также «Крюгер», в штатах Арканзас, Кентукки, в сети «Таргет», во Флориде, Огайо, в Техасе, Trader Joe's в Арканзасе, Колорадо, Канзасе, Луизиане, Оклахоме, Техасе, Walmart во Флориде, Иллинойе, Луизиане, Миннесоте, Небраске, Оклахоме и Висконсине, в Whole Foods, Иллиной и Техас. Будьте аккуратны с этой продукцией.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Новый Орлеан стал первым городом в нашей стране, где искусственный интеллект начал принимать экстренные звонки по номеру 911. Однако критики предупреждают, что такая практика может иметь смертельно опасные последствия, сообщает Нью-Йорк Пост. Служба связи округа Орлеан, которая ежедневно принимает более 1000 вызовов и входит в число самых загруженных в стране, направляет звонки искусственному интеллекту и... Служба решает, какие обращения передать операторам, а какие обработать самостоятельно. «Я проработал диспетчером 911 11 лет. Это худшая идея, какую только вообще себе можно придумать и вообразить». Конец. Это так заявил пользователь под ником Воху, представившийся сотрудником экстренных служб. Новая система, которая получила название AI Emergency Call, была внедрена в крупном городе Луизианы в конце июля после тестирования на линии 311. И, как поясняет издание, алгоритм анализирует звонки и определяет приоритет. Какая ситуация требует немедленного вмешательства человека, а какие ситуации можно отнести к повторным или к менее срочным, чтобы не загружать диспетчеров. Исполнительный директор службы связи округа Орлеан Карл Фассель подчеркнул, что система не заменяет операторов. По его словам, ИИ используется в основном в случае, когда звонящий находится примерно в 200 метрах от уже зарегистрированного происшествия или когда все операторы заняты. Новый Орлеан, судя по всему, стал первым крупным городом страны, где искусственный интеллект фактически отвечает на экстренные звонки 911. Другие города, такие как Атланта, штат Джорджия и Сиэтл, штат Вашингтон, технологии ИИ уже применяются, но в более ограниченном виде. В Атланте искусственный интеллект помогает действующим диспетчерам быстро определять местоположение звонящего, а в Сиэтле аналогичная система используется аж с 2024 года для оценки срочности обращений и принятия решений о приоритете реагирования. По данным расследования Seattle Times, она применялась более 2 лет без публичного объявления. При этом надежность таких систем вызывает очень и очень серьезные вопросы. Дело в том, что по данным ряда исследований, голосовые ИИ работают нестабильно. Так, например, в феврале одно из исследований показало, что системы наподобие ChatGPT и Gemini почти в половине случаев создают недостоверную информацию и озвучивают ее весьма убедительным голосом. И вот такие данные сегодня приводят журналисты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий и... Переходим к главным международным новостям. Морские перевозки по важнейшим маршрутам поставок нефти вновь оказались под серьезной угрозой срыва. Иранские власти выдвинули весьма жесткие политические условия для возобновления коммерческого судоходства и открытия Ормузского пролива. Силовики в Тегеране настаивают, что стратегические морские коридоры останутся по-прежнему закрытыми до тех пор, пока Вашингтон не выполнит ключевые требования. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Золь Гадр подтвердил, что водный путь остается закрытым. По его словам, Соединенные Штаты должны сначала изменить свою политику в регионе. Государственные СМИ Ирана распространили эти заявление 8 августа после дипломатических переговоров в Омане в официальной позиции обозначены условия, которые резко повышают планку для восстановления свободы судоходства. Согласно новым требованиям, Вашингтон должен немедленно снять военно-морскую блокаду иранских портов и, кроме того, от иностранных государств требует прекратить любые военные операции против союзников Ирана в регионе. Официального ответа Белого дома на последнее заявление Тегерана пока не последовало. Вице-президент Джей Ди Венс ранее отмечал, что Вашингтон продолжает оценивать дипломатические и экономические варианты дальнейших действий.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция, Украина, страны Европы, другие, их всего 41 страна, опубликовали специальное совместное заявление об опасностях испытаний баллистических ракет. И в заявлении, опубликованном на сайте постоянного представительства Соединенных Штатов Америки, в частности, говорится, что недавняя активность по испытанию ракеты в Тихоокеанском регионе не соответствовала стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предупреждения конфликтов при пусках МБР, БРПЛ и РН. Это повышает риск просчетов, подрывает глобальную стабильность и безопасность и несовместимо с ответственностью, которая влечет за собой обладание ракетным потенциалом большой дальности. Конец цитаты. Авторы заявления призвали все страны, обладающие ядерным оружием, уведомлять о пусках баллистических ракет не менее чем за 24 часа и направлять четкие извещения для моряков и пилотов, чтобы снизить риски.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Правительство Соединенных Штатов Америки продало 2 подсанкционных нефтяных танкера, захваченных в январе 2026 года. Об этом сообщает издание Lloyd's List. В сделку вошли танкер «Эра», который ранее ходил под названиями «Маринера» и «Белла-1», и «Лилео», ранее известный как «Галилео» и «Вероника». Оба танкера в июле приобрела базирующаяся в Дубае компания по утилизации судов Global Marketing Systems. Американские военные, напомню, захватили танкер «Белла-1» 7 января в северной части Атлантики после нескольких дней преследования. В процессе судна, шедшее сначала под панамским флагом, сменило его на российский и переименовалось в «Маринеру». Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать зеркально на захват российских судов странами Евросоюза, и не только. В этом он сказал во время посещения учения Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске. «Хочу обратить внимание на решения Евросоюза, которые состоялись недавно. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно хочу подчеркнуть. А недавно даже додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества». Конец цитаты, заявил Путин. Действия европейских стран он назвал пиратством и разбоем. По его словам, если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. Конец цитаты. И при этом он подчеркнул, что делаться это будет не обязательно в тех акваториях, где захватывают российские суда, а там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Конец цитаты. И, по словам Путина, соответствующее поручение уже было дано Министерству обороны.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Как мы ранее сообщили, бывший морпех Роберт Гильман, арестованный в России в 2022 году и отбывавший 10-летний срок в Воронеже, помилован по гуманитарным соображениям. Информацию подтвердил уже президент Дональд Трамп. Кремль ее пока не комментировал, скорее всего, не будет комментировать. Ранее стало известно, что Гильман переведен был из больницы «Колония» в психиатрическое отделение обычной больницы в состоянии, оцененном как диссоциативный ступор. Я цитирую. «С гордостью сообщаю, что гражданин Соединенных Штатов Америки Роберт Гильман, бывший морской пехотинец Соединенных Штатов, возвращается домой. В широко известной истории в СМИ говорила, что Роберт был заключен в тюрьму в России в 2022 году во время администрации Байдена. После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась его освободить, и в первую очередь на гуманитарной основе мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен, никакого обмена не было». Конец цитата, так подчеркнул Дональд Трамп. По его словам, самолет с освобожденным американцем приземлился на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне. Он также подтвердил сообщение агентства Reuters, что его представители были на борту. «Я только что разговаривал с ним, и у него была одна просьба – отличный чизбургер по прибытии», – так написал Трамп, поблагодарив своего спецпосланника Стива Уиткоффа, зятя Джареда Кушнера и еще 2 чиновников.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
2: Ну и последняя новость, она тоже из России. Председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Петра Вальтеровича Мицкевича оштрафовали за книги издательства «Миссия Евразия», найденные в библиотеке семинарии. Распоряжение Министерства юстиции Российской Федерации номером 629 от 13 мая сего года организация «Миссия Евразия» включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Федерации, о чем мы ранее сообщали в выпусках последних известий. Например, что миссия Евразия раньше называлась миссия Петра Дайнеки, и в советские времена она была известна как организация «Духовное возрождение». Именно под этим названием эта миссия работала в странах постсоветского блока, и прежде всего в России, она также известна как «Духовное возрождение». Эта организация была переведена в миссию Евразия, и директором стал Сергей Рахуба. Перовский районный суд Москвы 20 июля назначил Петру Мицкевичу административное наказание по статье 20.33 КОАП. Эта статья предусматривает штраф за участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России. Это постановление по делу звучит так. Я процитирую отдельные отрывки. Мицкевич П.В., являясь должностным лицом, ректором религиозной духовной образовательной организации высшего образования Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов, совершил участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которого принято решение о признании нежелательной ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. А именно 15 мая сего года в 16 часов 40 минут в ходе проведения проверки в помещении читального зала и библиотеки, расположенных в религиозной духовной образовательной организации высшего образования Московской богословской семинар евангельских христиан-баптистов, были нарушены информационные материалы, книги, выпущенные издательством «Миссия Евразия». Перечисляются такие книги, как «Целостная миссия», «Евангельская культура, история современности», «Феномен лидерства», «Школа без стен» и другие издания, включая и Библию. И таким образом, религиозно-духовная образовательная организация высшего образования Московской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов осуществляется участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации, ее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации путем хранения и распространение информационных материалов книг, выпущенных изданием «Миссия Евразия». То есть совершено административное правонарушение. И по данной статье Мицкевичу выписан штраф. Какой именно не сообщается, но по нашим данным от 50 до 100 тысяч рублей. И если в течение года будет зафиксировано повторное нарушение, Петру Вальтеровичу Мицкевичу грозит уже уголовное преследование. Так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция Degret Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC Civil Service, Deutsche Welle, Medusa. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом в Филадельфии, иногда дожди и грозы местами при температуре 87 градусов по Фаренгейту. В Порт-Метро Эре во второй половине дня в четверг облачность рассеется, направление ветра сменится с северо-западного на северо-восточный, и это изменение направления ветра привело к тому, что к вечеру четверга дым от пожаров снова сместится в сторону Портленд Метро Эре. Ожидается, что, конечно, нынешнее замерение не будет таким сильным, как то, что наблюдалось в начале августа. И, кроме того, период, когда качество воздуха будет оцениваться как умеренное или нездоровое, вероятно, продлится гораздо меньше. Ожидается, что уже во второй половине дня в пятницу вновь установится северо-западный ветер. Так что, если будет смог, то ненадолго. При этом днем в Портленде будет 80 плюс-минус где-то в этом районе. А в районе Большого Сиэтла будет тоже около 80, уже начиная с четверга при переменной облачности. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Luxury has arrived at Snoqualmie Casino and Hotel, where comfort meets elegance. Experience luxury with breathtaking cascade views, world-class dining, and play your favorite games. Elevate your next getaway by combining effortless style with utmost relaxation. Seattle's closest is now Snoqualmie Casino and Hotel.
1: 851-20-90 206-851-20-90
2: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
2: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко.

0: Лысенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
1: Ты слышишь?
2: Конечно, все слышат.
1: Это радио.
2: И такое доброе.
1: Доброе радио для всех.
2: Доброе радио для каждого.

Евангелист Матфей описывает нам одну интересную историю. Я не буду ее всю прочитывать, я вам расскажу. Молодой человек встречается с Иисусом Христом. И он не задает второстепенные вопросы, а задает главный вопрос. И вы уже знаете, о ком идет речь и как звучит вопрос. Что мне сделать доброго, правильного, чтобы обрести, наследовать вечную жизнь? Христос говорит ему обычные, стандартные вещи. Он же знает сердце человека. Он говорит, ну ты понимаешь, заповеди нужно исполнять, моисеевские, добродетелью заняться. А он говорит, учитель, все это у меня разложено по полочкам. От юности моей я все это для себя выполнил и выполняю. С этим норм. Христос понимал, какой категорией мыслит этот человек, и предлагает ему вариант, соответственно его логике. И он говорит, хорошо, если ты все правильно делаешь, к тому же он успешный, к тому же он состоявшийся, он говорит, у меня в бизнесе порядок, с добродетелями порядок, с выполнением закона Моисеева порядок, то есть все, с чем я встречался по жизни, у меня все решено, все по полочкам. Сейчас меня интересует вопрос смысла и вопрос вечной жизни. Что мне сделать? Человек самоуверенный, знает, как делать дела. Христос говорит, хорошо. Хочешь выполнить эту норму? Так я тебе скажу. Возьми все, что у тебя есть, продай и раздай нуждающимся. И все, следуй за мной, потому что я иду туда. И ты будешь со мной там. И вдруг он не пошел. Почему? Потому что не смог выполнить очередной стандарт, который ему поставил Иисус Христос. Потом диалог продолжился уже у Христа с учениками. Мы к нему вернемся в конце проповеди. Ну вот, что меня затронуло в этой истории? Романтика молодого человека. Я себя вспомнил. Вспомните себя. Когда нам 14, 16, 18, 20, мы видим жизнь, впереди горизонты, мы планируем, мечтаем, такой юношеский романтизм, и мы думаем, ну, конечно, мы готовы к великим событиям. Мы готовы к незаурядной жизни. И в христианских кругах звучит вопрос, а какое мое призвание? Какое мое призвание? И когда мы говорим, какое мое призвание, мы не имеем в виду, что ходить за хлебом в магазин, потому что мама сказала. Мы имеем в виду, что мы готовы к большим делам. Есть известный философ, теолог Клайв Льюис, английский, который размышляет о христианской жизни, и он как-то сделал заметку в одной из своих книг, и он говорит, удивительное христианство. Христиане часто готовы на подвиг жизнь отдать за Христа, но при этом они не готовы повседневно послушаться Христу. Жить для Христа. Умереть за Христа. Мы готовы. А жить для Христа, для Его славы, не всегда готовы. Потом Лев Николаевич Толстой, размышляя о смыслах и о христианстве, скажет, мы как христиане готовы мир поменять для Христа, но не готовы душу свою Христа ради изменить. И можно продолжать в этом ключе. Но вы понимаете, о чем речь. Речь о том, что нам неинтересно заниматься повседневностью. Нам что-то серьезное, важное и интересно сделать. И правда, в молодости, когда мы представляем свою жизнь, как ты ее видишь, о чем ты мечтаешь, о чем молишься, на что рассчитываешь. Я помню свои подростково-детские годы, мою романтику. Я вырос в христианской семье, отец служитель, поэтому, в этом смысле я не мечтал быть космонавтом, военным, полицейским, вот. Но я понимал, что Богу надо служить, и на кого смотрел? На Билли Грэйма. И думаю, вау! Интересно, вот когда-то вот так, как Билли Грэйм, выйти и сказать Евангелие для нескольких десятков тысяч. Это поистине цепляло мое сердце. Мне хотелось быть, как Билли Грэйм.
А потом увидел Рихарда Бонке, как он там бесов серьезно изгоняет в Африке, больных с колясок поднимает. Хотелось быть как Бонке, правда, чтобы, ну вот, вот ну а что помиловать? Ну, служить Богу так серьезно, знаете, по-серьезному. Еще какие-то были идеалы, образы, и вот на них равнялся. И задавался тем же вопросом: Господи, а в чем смысл для меня? Кем я могу, должен быть, чтобы? Вы просто меня беспокоили, не знаю, как вы об этом размышляли. А потом склонялся к священным писаниям и хотел найти ответ в них: Господи. И знаете, к какому выводу я пришел? Может быть, это банально звучит, но я читал размышления Петра, и он говорит там, обращаясь к женщине в данном случае, что драгоценно перед Господом. И вдруг эти слова для меня засветились каким-то особенным светом, я стал думать, а что драгоценно перед Господом? Потому что я для себя могу сделать и считать, что я займусь важными делами, но вот те важные дела, значимые, ну, судьбоносные, а для Господа это, ну, ничто, мусор. Но, может быть, есть что-то в жизни, что важно для меня, и оно же очень важно для Бога. Некоторые наблюдательные люди в христианских кругах говорят, что когда мы слишком увлекаемся какими-то грандиозными большими делами, вот что-то сотворить, на весь мир сотворить для Бога, иногда это все превращается в Вавилонскую башню. Мы строим что-то грандиозное имени своего, а Господа это не впечатляет. А Господь даже прикасается иногда, чтобы разрушить, потому что Ему это не надо. Все эти Вавилонские башни не надо. Вопрос, а что нужно Ему от меня? Я этим вопросом задавался. Теперь спустя годы я хотел бы поделиться моими наблюдениями, размышлениями. Читая Священное Писание, первое, с чем я столкнулся, я это прочитаю. Это записано в Евангелии от Марка, 8 глава, с 34 текста. Нам покажут, послушайте, как это звучит. Позвав народ с учениками, Иисус сказал: кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Потому что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Знаете, как Господь к моему сердцу говорил отсюда, о моей душе. Первое, что я увидел для себя, крайне важно, в моей миссии. Позаботься о своей собственной душе. Для меня. Одна сфера, первая сфера в моей жизни. Позаботься о своей собственной душе. С перспективы служения, там, пасторства и так дальше, я видел людей, которые заботились о тысяче душ, о сотнях душ. Не покладая рук, гоняли, служили, спасали. А о своей душе не побеспокоились. У нас в наших краях был епископ, он уже ушел к Господу, Роман Иванович Белых. И он до 60 лет с лишним служил епископом, а потом пришел к братьям и говорит: я хочу, отпустите меня на пенсию. Я хочу передать служение, пусть другие трудятся. А пасторы ему говорят: Роман Иванович, так вы же еще можете, ну как бы, ну давайте, трудитесь еще. Он говорит: братья, до сегодняшнего дня я заботился о спасении душ многих. Теперь я хочу позаботиться о спасении своей собственной души. И все так: да, серьезно. И это честный ответ. Иногда в служениях мы увлекаемся большими работами, большими проектами, большими служениями. И не всегда о своих душах заботимся. Вы помните, как мы вздрагиваем, когда очередной евангелист, очередной какой-то служитель известный, там пастор, пророк, вдруг служил там и сотни людей, тысячам возвещал благую весть, а потом споткнулся об какой-то грех и так прилюдно упал, с таким грохотом, и так постыдно, и все пишут там, журналисты, блогеры, инфлюенсеры и так дальше. А что произошло? Он! И люди в церковных залах задают вопрос: как могло так быть? Ведь он же там вот оттуда вещал, он же служил и служил, спасал сотни душ, а о своей не подумал.
Как вам такое? Поэтому это Писание говорит, Христос здесь говорит, что толку, что ты приобретешь весь мир? Что толку, что ты соберешь в Царство Божье сотни душ, а своей душе повредишь? Что толку, что ты приобретешь миллионы и миллионы, президентом станешь, в рекорд, в книгу Гиннесса попадешь, Нобелевскую премию получишь, пенициллин откроешь? Что толку, если на закате дня ты не беспокоился о твоей собственной душе? Это большой вопрос. Это часть твоей и моей миссии. Знаете, я часто летаю, и как и вы, и помните вот эта инструкция в начале полета? Выходит стюардесс и говорит, вот показывает маску и говорит, на всякий случай, если вдруг что-нибудь нестандартное будет проходить в самолете, значит, вы должны, во-первых, быстренько одеть маску на себя. И потом. Я как мужчина, как отец, сижу и думаю, так, стоп. В смысле? У меня дети. Я, мои чувства о чем? Мои чувства о том, что я готов погибнуть. Я готов погибнуть. Ради, ну, чтобы дети были спасены. Или не так мы думаем? Ну, так же вроде. Ну, мы же за детей, мы же за жену. Ну, вдруг у них там по инструкции, если ты заботишься о детях и о жене, то вначале одень маску на себя. А тогда еще и на них оденешь. Потому что если не оденешь маску на себя, то и на них не сможешь одеть. И сам не спасешь, и их не спасешь. Но есть в этом логика или нет? Есть. Поэтому спустя время апостол Павел пишет своему сыну, духовному Тимофею, и говорит буквально следующее. Тимофей, я хочу дать тебе одно упражнение. Есть вот физические упражнения для тела, да? А я тебе дам упражнение для души. Потому что это крайне важно. Вникай в себя, а потом вникай в учение. Потом снова в себя, и потом снова в учение. Зачем? Таким образом ты спасешь свою душу, себя спасешь, и тех, которые рядом с тобой, твоих ближних. Потому что если ты себя не спасешь, то не сможешь спасти их. Я этим должен заниматься? Да. Как часто? И Павел говорит ему, Тимофей, занимайся этим постоянно. Постоянно это как? Лучше каждый день. Ну, хотя бы в нашей реальности 2 дня в неделю. Лучше, если ты это будешь делать в закрытой комнате. Без телефона, шума, телевизора и всего. А еще лучше, если на коленях. Читать, размышлять и заботиться о своей душе. Заботиться о своей душе – это что? Заботиться о своей душе, чтобы она была свободна, как птица в полете. Потому что иногда бывает, что душа под влиянием плоти, под влиянием страстей, похотей, она в рабстве. Крылья в рабстве, она вспорхнуть не может. Позаботься о твоей душе, чтобы все эти клетки разорвали, поломались, чтобы все эти цепи разорвались. Дай простор, свободу для твоей души, чтобы она ощущала Бога, всемогущего, вечного и живого. А еще позаботься о том, чтобы твоя душа не была угнетена дьяволом и чувством вины и всякими прочими депрессиями. Она не должна так жить. Твоя душа не должна быть в таком состоянии. Дьявол заинтересован уничтожать твою душу. Он найдет тех, которые рядом с тобой, и они будут угнетать тебя, давить на тебя, вешать на тебя чувство вины. Ты будешь ходить с опущенными плечами, опущенными глазами, вечно что-то не то наделавший. Дьяволу это выгодно. Поэтому Библия учит, заботься о своей душе. Позаботься о своей душе. Если ты позаботишься о своей душе, это я себе говорю, тогда ты сможешь позаботиться о своей жене, о своих детях, о своих близких, о Церкви Божьей, когда твоя душа будет в свободе. Когда твоей душе будет легко жить, дышать, быть. Позаботься о своей душе. Потом первое правило, которое я увидел здесь, это Слово Божье, говорящее к нам. Номер один. Та сфера, где ты должен работать над собой. Позаботься о своей душе. И важно подчеркнуть своей душе. Второе, что я увидел в Божьем Слове, это забота о ближнем. Позаботься о своем ближнем. Второй вопрос.
А кто твой ближний? Кстати, интересная есть история, кажется, она записана в Луки 10 главе, когда один из фарисеев пришел к Иисусу, и, как всегда, у них такие баталии, дискуссии там на важные темы. И в результате весь разговор свелся к тому, что этот фарисей спрашивает у Иисуса: «Так объясни мне, кто мой ближний?» И чтобы помочь человеку разобраться, кто ближний, Иисусу пришлось рассказывать целую историю о самарянине. И таки тот допетрил, кто его ближний. У меня вопрос к тебе. Твой ближний кто? На секундочку подумай. Вот если бы Иисус подошел к тебе и сказал: «А кто твой ближний?» У тебя есть в запасе имя ближнего? В русском языке, в понимании русского языка, мой ближний – это тот, кто ближе. У меня много друзей, много приятелей. В разных городах, в разных странах я открыт общаться с кем-то чай пойти попить, даже в баньку с кем-то сходить, время провести, на хайкинг сходить. У меня очень много приятелей, друзей, ближних, разного круга, близости у меня очень много. Но знаете, если открыть секрет моего сердца, вот есть один человек в жизни, который ближе всех ко мне. Как вы думаете, кто это? Это моя возлюбленная. Самый близкий человек – это она. А теперь я читаю, что говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит, для меня, может быть, для кого-то еще из вас. Ефесянам 5 глава, 25 текст. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Какое слово нужно подчеркнуть? Своих жен. Да. Ну, мы же Дон Жуаны, мы же любвеобильные, мы же готовы любить весь мир. Всех стюардесс и официанок. Ну, мы же джентльмены. Ну, мы же сострадаем плачущей женщине, потому что ее муж обидел, еще какой-то женщине, потому что муж на нее внимания не обратил. Ну, мы готовы помогать всему миру. Но вдруг апостол Павел ставит нас в стойло и говорит: люби жену свою, точка. Аминь. Научись любить свою жену. Не надо удивлять весь мир. Потому что она твой ближний номер один. Ну, как это объяснить правильно? Я без иронии, без этого все. Мы же общаемся в большом мире, да? Нравилось наблюдать, мы иногда ходим в ресторанчики. Кстати, приехал с Европы, вообще наелись, напились, разбросали тарелки по столу, встали, ушли. Я говорю: подожди, а чипсы? А у нас не принято. Я говорю: интересно. У нас в Америке принято. И вот мы, бывает, пойдем в хороший ресторан, покушаем чего-нибудь хорошего, вкусненького в компании. И смотрю, как мои мужчины такие, ну, щедрые, добрые, достают и говорят: не, знаешь, надо дать хорошие типсы, мясо было хорошее. Официант крутилась вокруг нас, все тут подбирала, спрашивала: надо хорошие типсы давать. Это правильно или нет? Ну, это правильно, это в нашей культуре, правда? Но когда я читаю апостола Павла, я думаю, а когда мы лучшему шеф-повару нашей жизни под тарелку засунули $20? Я имею в виду про свою жену. Аминь! Ну, поддержите меня, сестры. Поддержите меня. Понимаете, дело в чем? Что есть вот она у тебя единственная, которая 3 раза в день кормит твоих детей и тебя тоже. Она заслуживает аплодисментов или нет? Она заслуживает почтения или нет? Чаевых она заслуживает или нет? Это лучший шеф-повар в мире, который у тебя есть, и она рядом с тобой. Ты приходишь помытый, не помытый с работы, переодевшийся, не переодевшийся, она кормит тебя. С любым настроением приходишь, она кормит тебя. И убирает еще после тебя. После некоторых даже посуду моет. Некоторым везет, да? После них еще и помоет. Некоторые сами, ну, как воспитала.

Ну, я продолжу, я продолжу. Каждая жена должна уважать и почитать своего мужа. Аминь. Кто-то скажет здесь аминь? Поддержите меня, мужчины. Аминь. Потому что, знаете, я прожил. В разных ситуациях был. И свидетелем в разных ситуациях был. В одном таком перекрестке семье. Смотрю, много шума, а там жена как горячая сковородка. Боюсь сказать, как змея, ну, чтобы потом... Вот, ну, нельзя так сказать, да, чувствую женщины. Нет, не сказала. Как горячая сковородка. И она такая, все эпитеты летят в его адрес. Она там вот все, всю азбуку, все слова, которые знала. И потом раз зазвонил телефон. Менеджер какой-то позвонил с какого-то офиса, то ли за шторы, то ли за покрывало там. И она такая, алло, что? Да, конечно, обязательно сделаем. А вы что хотите? И такой голос сексуальный сразу. И такая внимательность, и такая нежность. Она мне, пастору, только что объясняла, что она не может взять себя в руки. Взяла. Позвонил какой-то незнакомый дядька, которого она больше ни разу не встретит. Так культурно, нежно. С таким тембром. А свой, который кормит детей, приносит зарплату, платит билы, помогает, как старается, как может. Что-то не так произошло. Вся азбука в его адрес. Библия говорит, жены, мужья бывают всякие, но ваша миссия и служение перед Богом. Служите вашим мужьям. Почитайте ваших мужей. Нужно подчеркнуть ваших мужей. Не остальных, не чужих. Ваших. Ты продолжишь? Родители, заботьтесь о ваших детях. Ваших детях. Апостол Павел даже вынужден был, знаете, что написать? Кто не заботится, не печется о домашних, тот хуже неверного. Да, я понимаю, что есть сироты, есть вдовы, есть нуждающиеся. Им нужно помогать, безусловно. Это наша христианская традиция, никто не спорит. Но я вырастал в одной, ну, в своей компании. У меня был один приятель. Я понимаю, что это такая информация, но она вообще доступна, поэтому про нее скажу. Папа с мамой развелись, что в то время было редко. Жили в разных апартментах. Понятно, ребенок с мамой, ограниченный финансово. Жил как-то так, скромненько. Конфеты были нечасты, сосиски еще реже в их доме. Зато папа вдруг открыл для себя миссию служить детям соседнего интерната. И они там у него, и на качелях, и на каруселях, и конфеты, и зефир, и сосиски, все что угодно. А сын через забор. Так вот, смотри. Народ говорил, знаешь, ну вот мужчина нашел себя. Есть в наших селениях добродетельные мужики. Смотрите, как трудится, заботится, сиротам служит. Аплодировали стоя. А некоторые из нас знали правду, что через забором жил собственный сын. Из-за обиды на маму этот сын не видел ни конфет, ни сосисок, ни зефира. Поэтому Павел говорит, это неправильно. Это неправильно. Ты можешь кормить всех сирот в мире. Но позаботься номер один за своих собственных детей.

Потому что однажды в жизни приходит ситуация, когда тебе нужно поднять твои глаза к Господу и просить о Божьей благодати. А знаете, что говорит Петр? Если ты обидишь твою жену, а она через запятую его дочь, то он не услышит. Даже ты твою молитву постом усилишь, он не услышит. Даже если пожертвования будешь делать, он не услышит. Потому что ты оскорбил и обидел его дочь. Аналогично. Если ты нахамила и унизила его сына, иногда я встречаю таких, прихожу на ночную молитву, еще на какую-то молитву. Кажется, родная, иди спи. Потому что ночная молитва тебе не поможет, папа не услышит. Потому что ты переступила через твоего мужа. Унизила твоего мужа и оскорбила. Его как личность и как достоинство. Уже можешь не идти ни на какие молитвы не бегать. Ну как бы, вроде святое дело, да, молитва. Молиться надо, да, поститься, конечно. Но при этом есть стандарты жизни. Вот что я вижу для себя в Божьем Слове, то, о чем говорит Библия для меня. Второе. Позаботься о твоем ближнем. Номер один твой ближний – это твоя жена. Для себя, для меня. Следующее в ряду – твои дети. Позаботься о них. Как Христос о церкви. Как Христос о церкви заботился. Решал ее проблемы. Делал ее счастливой. Заботился о ее нуждах. Кто-то подошел ко мне и говорит, знаешь, пастор, я женился на женщине. Я говорю, а я на ком? Ну, в смысле на женщине? Ну, как бы. Да, это сложное создание Божье. Там много кнопочек, на которые надо нажимать и крутить. То у мужика один тумблер. Выкол. Нужно разобраться сложно. Ну, я понимаю, что нашим, кто на пульте, легче, потому что они привыкли все эти полутона выводить. А мы же остальные что? Тракторы включаем. Но тем не менее, друзья, тем не менее, Господь дал нам ответственность заботиться о этих Божьих созданиях и служить. Женщины и мужья бывают непростые. Непростые у нас бывают мужья у вас. Конечно. И иногда руки опускаются. Но тем не менее, в христианской традиции, в христианской миссии, Писание говорит нам, есть тот человек, которому мы должны служить. Подбодрять, поддерживать. Чтобы он не ходил с опущенными руками. Я встречал мужчин, которые говорят, знаешь, ничего не хочется, ни бизнес, ничего, просто уже плывешь по течению. Потому что тебя сравнили со всеми, объяснили, поставили в ряд, в своей очереди и так дальше. Потом я к чему? Это я от своего сердца. Можно еще раз делать большие миссии, открывать Америку, быть круче Кристофора Колумба, создать пенициллин, что-нибудь еще сотворить, придумать что-то круче Теслы на воздухе или на воде. Но Писание говорит, номер один, позаботься о своей душе. Номер два, позаботься о своей жене. Номер три. Я хочу прочитать послание, которое апостол Павел, апостол Петр написал

5 глава с 1 текста. «А пастырей ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас есть, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы». И снова я хочу выделить главную строчку. Пасторы, пасторы, пасите Божье стадо, которое есть у вас. Это я для себя прочитал. Пасторы бывают разные. В век интернета. Иногда, знаешь, когда ты проповедуешь здесь людям, а там на тебя камера смотрит, и ты понимаешь, что вы и не перепостите мою проповедь, и не лайкните мою проповедь, и комментарии не напишите. А они там оттуда напишут такие. И скажут: ай да какой пастор, если бы я жил по соседству, обязательно бы ходил в церковь. И вдруг незаметно я начинаю проповедовать не сюда и не на балкон, а в камеру. И разговариваю не с вами, а с камерой. Бывает такое. Бывает такое у пасторов. Поэтому апостол Петр говорит: пасторы, умоляю вас, пасите Божье стадо, не то, которое там, а которое здесь. Вам верено. Да, всякие блогеры, инфлюенсеры говорят: это не твоя церковь, пастор, это не твоя церковь. Я знаю, что это не моя церковь. И никогда не претендовал на это. Я знаю, что это Господня церковь. Но Господь верил мне, его слуге, в этот период времени заботиться и пасти этот народ Божий, который здесь приходит сюда, в этот зал и в это собрание, которое называется Сити-Хилл. Поэтому я ответственен. Я так для себя понимаю и этим делюсь. Поэтому если ты в церкви диакон, если ты в церкви служитель, ашер, молитвенник, молись, во-первых, об этом народе Божьем. Если служитель и диакон, диаконствуй и заботься, во-первых, об этом народе Божьем. Я скажу больше. Если ты не знаешь, где и как служить, обязательно подойди к пастору Алексу. Обязательно подойди к служителям и говори: могу копать, могу не копать. Пастор, скажи, где есть нужда? Можно ездить где-то на острова и спасать, и служить там на островах кого угодно и кому угодно. Но Писание говорит нам: позаботься о своей церкви. И главное слово здесь — своей церкви. Послужи своему народу. Главное слово — своему. Если ты здесь, послужи и позаботься. И вдруг ты понимаешь, что у нас с вами сегодня крестится 60 человек, и они наши с вами. Это счастье. Вы понимаете, что есть огромное количество церквей, и там 55+. И за последних 3 года они не видели ни одного подростка, ни одного молодого человека, крестящегося в его церкви. Они готовы были бы заплатить любую цену, чтобы это счастье было у них. У нас с вами счастье сегодня видеть 60 человек, крестящихся и заключающих завет с Богом. Народ! Народ! Так если надо морковку чистить, давайте чистить морковку. Если надо плов раскладывать, давайте раскладывать плов. Коридоры убирать, давайте будем делать все, что нужно. Но для того, чтобы однажды крестить 60 человек, мы как семья, мы должны прийти в воскресную школу. У нас недостаток людей в воскресной школе. Мы готовы поехать на миссию куда-нибудь, на край земли. Так наша миссия на 2-м этаже. Родители, сестры, братья, наша миссия на 2-м этаже. И Писание говорит: заботься и служи своей церкви, во-первых. Это будет неправильно — спасать детей на других континентах, а наши дети не ухожены. Нашим детям не хватает учителей, нашим детям не хватает воспитателей и так дальше. У нас есть служение тинейджерам, слава Богу, за всю команду. Но это наши дети. И, во-первых, они должны быть ухожены и в заботе находиться. Или я неправильно говорю? Я для себя, родные, это вижу так. Это из моего опыта, опыта моего служения. А еще коснусь таких сердечных вещей, потому что Писание говорит: где сокровище ваше, там и сердце ваше. Мы вдруг начинаем понимать, что мы американцы, и у нас есть доллар, и доллар моя велику силу. И когда ты держишь в кармане доллар, а если еще 10 долларов, а если еще 100, ты ищешь край земли. Куда бы пожертвовать? Где бы найти применение? Где бы найти, ну, такого помазанника, который сегодня утром с Господом Богом кофе пил?
И потом приходит и рассказывает: папа сказал мне сказать вам, все, я понял, куда мои $100 должны идти, апостолу Господню. Родные, Писание говорит, заботься о своей церкви, послужи своей воскресной школе, пожертвуй своим детям. Или я неправильно говорю? Ну, мы такие странные, знаете. Нам нужно, если, ну, как говорят, скажи мужику Богу молиться, он лоб расшибет. Ну, что нам участвовать в обыкновенной воскресной школе, когда вот здесь вот помазанник, апостол, письмо прислал, вчера с папой разговаривал, на коленках сидел. У него дело большое у Господа. И он сказал, что за $100 в конце года у тебя будет 1100 прибыли. А если 10 тысяч пожертвуешь, то ого-го, 10 рабочих на работу наймешь. Конечно, куда жертвовать? Ну, вы понимаете, что я иронизирую, но иногда в этом правда. Иногда приходят люди к пастору и говорят: ты знаешь, пастор, я уже во всем христианстве разочаровался, в чем? Так вот, приезжал где-то, кто-то, на какой-то конференции, рассказывал, как там из колясок встают в Африке, где-то в Южной Америке мертвые воскрешают, и все, я пожертвовал, а он аферист из-за гор. И? Ну, конечно, само собой разумеется. Потому что Писание говорит, служи в своей церкви, во-первых, в проектах своей церкви, во-вторых. Заботься и инвестируй в свою церковь. Но это же неинтересно. Нужно создать какую-то Вавилонскую башню, драйв какой-то создать, удивить мир. Удивляй. Но потом не обижайся на Господа Бога. И не разочаровывайся в Господе Боге. Потому что в твоем проекте его не было. Там был ты, твои амбиции были, похоти твои были.

иудаизм твой был. Но не всегда там Христос. Нужно очень много молиться, искать волю Бога, чтобы инвестировать и участвовать в Божьем деле. Вы понимаете, друзья мои, мы как церковь, мы, ну, африканцы, принесли Евангелие и в Индию. Шотландцы принесли Евангелие в Африку. Европейцы принесли Евангелие в Южную Америку. Это правда. Ну, мы не против миссии, мы за миссию. Но важно быть конструктивным. Важно очень откровенно и смиренно подходить к этим вопросам, чтобы делать дело Божье. Не поспешно, не в попыхах, не разобравшись, очень серьезно и ответственно перед лицом Господним. Я буду подытаживать мой разговор, друзья. Когда люди говорят, какое мое видение, кроме грандиозных вещей, ну, Иосиф один на всех, Моисей один на всех, Давид один на всех, а нас, простых христиан, последователей Иисуса Христа, много. Поэтому я сейчас не про Иосифов рассказываю и не про Давидов. Я про нас с вами рассказываю. Потому что я прожил 60 лет, Иисус меня не брал на небеса, на коленко не садил, я с ним семечки не кушал, и он мне не рассказывал: Васенька, ты особенный. Ты мне понравился, для тебя я сделаю великое служение. Я так не видел. Я видел так, что есть великий Господь. Если я буду угодный Богу, то у меня будет привилегия служить Ему на Его основании. А для этого мне нужно взять крест, распять мою плоть со сердцами и похотями, умереть для себя, чтобы жить для Него. И Слово Божьего я вижу для себя. Три величайших задания, которые мне дал Господь. Номер один – позаботься о своей душе. Потому что если не позаботишься о своей душе, ты не сможешь позаботиться о семье твоей и о церкви Божьей. А потом позаботься о своей семье. Потому что если о своей семье не позаботишься, а будешь служить церкви Божьей, а в семье будут происходить не американские горки, тогда твое служение на этом закончится. Поэтому номер один – позаботься о своей душе. Номер два – позаботься о своей семье. Номер три – позаботься о Божьей церкви. Твоей церкви, в которую поместил тебя Господь. Аминь. Время подойти к молитве. Но мы же начали, помните, с этой истории про того парня молодого, который пришел к Иисусу с вопросом. Я слышал очень разные комментарии, но я попытаюсь насчет этой истории, но я попытаюсь прийти к сути. Потому что с точки зрения нашего гуманизма, ну, кажется, Иисус как-то грубоватый. Ну, парень добрый. Ну, парень с добром пришел к Иисусу. Ну, парень говорит: смотри, Иисус, я стараюсь, я человек без вредных привычек, не пью, не курю, матом не ругаюсь, родителей слушаю, все. А Иисус, ну, нужно же таких, таких же нужно обнимать и целовать. А Иисус как-то грубовато с ним поступил или нет? Как вам кажется? Ну, такое ощущение с точки зрения нашего гуманизма. Но чтобы понять эту историю, нужно понять суть. А суть заключается вот в чем. Молодой парень объясняет Иисусу свое Евангелие и свои принципы. В чем они заключаются? Он говорит, этот парень: смотри, Иисус, вопросы моей морали я решил сам. Все хорошо, понятно. Вопросы заповедей Моисея я решил на пятерку. Понятно. Вопросы моих материальных благ и обеспечения моей семьи я решил сам. Точка. Вот теперь вопросы Божьего Царства, скажи мне, что нужно, и будь уверен, я их решу. Иисус посмотрел на него и говорит: в смысле? Ты решишь сам? Без меня? Без креста? Без пролитой крови? Без благодати Господней? Ты решишь сам? Ну так решай. Давай первый тест. И он на первом тесте сломался. Он ушел. А ученики подошли к Иисусу и говорят: Господи, так если такие стандарты, вот если такая норма, ну, что мы здесь делаем? Разве кто-то из людей может выполнить этот стандарт? И теперь внимательно. Иисус говорит: людям? Люди? Нет, не выполнят. Иисус, точно люди не выполнят? Конечно, нет. Ни один человек не выполнит этот стандарт. Иисус, так о чем мы разговариваем? Если мы не в состоянии это выполнить, о чем разговор? Иисус говорит: знаете, о чем разговор? То, что людям невозможно, Богу все возможно. Аминь.

0: Богу все возможно. Аминь. Если бы это не было этой последней фразы, то у меня не было бы смысла полчаса с вами об этом всем разговаривать. Но здесь есть эта фраза. Людям это невозможно, а Богу все возможно. Я хочу попросить вас подняться. Еще одну минутку, давайте задержимся в присутствии Господа. Я хочу сказать следующее. Я очень искренне встречаю мужчин, которые говорят: пастор, я со своей зависимостью боролся уже неоднократно, а у меня не получилось. У меня не получилось. Я сражался за свою душу, и я все еще зависим, у меня не получилось. Кто-то другой говорит: я хотел поменяться, я старался, делал, менялся, у меня не получилось. Я такой же, как вчера. Я тебе цитирую Иисуса: родной, а ты не сможешь. Но Богу все возможно. Тебе нужна благодать Господа. Тебе нужна сила Божья. Кто-то говорит: знаешь, я старался быть хорошим для жены. У нас непростые отношения. Я искал пути и контакты. Я работал над этим, даже консультировался, но у меня не получилось. Я хочу сказать тебе сегодня: у тебя не получилось. Христос об этом сказал, что у тебя и не получится. Но Богу, в которого ты веруешь, все возможно. Ты пытался служить Богу для Его Царства? Кто-то тебя унизил? Кто-то сказал, что у тебя не получается? Ты не такой? У тебя нет способностей для этого? И ты опустил руки и говоришь: да кто я? Господи, я в молодости нагрешился, накуролесил. Мне сейчас идти что-то делать. Да не, я тихонько в уголочке. Родной, это неправильно. Это неправильно. Ты призван служить. Ты призван служить Божьему народу, Божьему стаду, Божьей семье. Ты призван, закачав рукава, трудиться для Божьей славы. И ты говоришь: я пробовал. Мне бы своими грехами разобраться. Родной, но это было вчера. Это когда ты пробовал. А вот то, куда нас приводит сегодня Писание, это прийти в присутствие Царя. Это прийти и сказать: Господи, у меня не получилось, но я знаю, что с Тобою у меня получится. Аминь. Потому что Ты моя крепость. Потому что Ты моя помощь. Потому что Ты мой защитник, Ты мой целитель. На Тебя я уповаю. Покидая учеников на этой земле, Христос сказал: не уходите от Иерусалима. У вас не получится миссия. Знаете, чего дождитесь? Дождитесь, когда Дух Святой сойдет на вас. Вы примете силу. Силу для чего? Силу быть свидетелем. Силу быть свидетелем. И ты увидишь, что рядом с тобой мужики пытаются поменяться, и у них не получается. Они стараются, психологов нанимают, не получается. Дух Святой на тебя сошел. И крылья выросли. И ты по-другому любишь жену и служишь жене. Вчера не мог. А сегодня, наполнившись Святым Духом, ты способен служить. А ты способна простить. По-человечески ты не способна принять. Тебя рвет внутри все. Но когда Святой Дух наполнил тебя, Бог показал тебе твоего мужа, который сражается, что-то делает, не получается, спотыкается, вредничает. И от Духа Святого такая любовь к нему. И забота. И ты говоришь: я бы это не сделал. Это не я. Я не такая. Я не смогла бы. Да, конечно. Но Дух Святой сошел на тебя. Сила Всевышнего осенила тебя. И ты увидишь внутренний прилив сил. Благодать от Господа. Любить, прощать, вмещать, принимать. Этим мы отличаемся от мира. Не носками, штанами и юбками. А этим, способностью прощать, способностью любить, способностью принимать, способностью обнимать и целовать, способностью от Бога, пришедшей с небес. Мы уподобляемся Христу, который на кресте говорил: прости им, ибо не знают, что творят. Родные, без Святого Духа ты это не сможешь. Ты не сможешь без Святого Духа. Но когда Он наполнит твое сердце, и ты захочешь уподобиться Христу, и захочешь понять смысл силы Святого Духа, так вот сила Духа Святого – это в твоей способности творить чудеса. А чудо – это не только изгнание бесов и с коляски исцеления. Это в твоей жизни, когда ты была не способна улыбнуться мужу, принять мужа, простить мужа. У тебя было 15 амбиций и 25 условий. И вдруг Святой Дух сошел на тебя, и ты сварила вкуснейший борщ. И потрясающую кашу. И муж приходит, и у тебя нет ни одного условия. У тебя любовь и забота о муже. Это сверхъестественно. И ты приходил с работы всегда ворчливый, всегда что-то не так. Всегда тебе не угодили, всегда тебе на что-то наступили, и снова тебя не заметили. А сегодня ты приходишь другой, наполненный Духом Божьим. Ты летишь домой, чтобы не чтобы принимать внимание, а чтобы служить. Послужить жене, потому что она целый день трудилась с твоими детьми, целый день, как белка в колесе, заботилась этими памперсами, дайперсами и так дальше. И ты не можешь дождаться, добраться домой, чтобы обнять ее, сказать, ты у меня лучшая, ты самая-самая, пожалуйста, отдохни, я вечер побуду с детьми. Хотя ты сам устал. Хотя ты сам устал. И тебе сделали нервы, испортили настроение, и предали тебя, и надурили тебя. Ну ты как мужчина понимаешь, это не имеет значения ни в чем. Я хочу любить жену, служить детям. И ты летишь на крыльях Божьей благодати, потому что ты хочешь уподобиться Христу, служить Христу, служа Христу, любить жену, любить деток и позаботиться о ближнем. Еще раз, мы приходим к этой отправной точке, друзья мои, к этой отправной точке, что, глядя на себя, ты говоришь, я это не смогу. И у тебя есть вариант, как этот юноша, развернуться и уйти. И у тебя есть другой вариант. Сказать, Господи, я не могу, но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Поэтому я склоняюсь на колени перед Тобой и говорю, Господи, Ты моя сила, Ты моя крепость и Ты моя помощь. Ты поможешь. Я смогу. И это подвиг. Мужчины, это подвиг. Не в космос улететь. Обуздать себя. Продолжать служить и продолжать любить. Это подвиг. Евангельский, библейский подвиг. Поэтому, молясь сегодня, я хочу, чтобы Святой Дух сошел на каждого из нас. Его благодать покрыла нас. Чтобы во Христе Иисусе мы были сильны и славны. Чтобы Божьей благодатью мы творили Божьи чудеса. И делали Божьи дела на территории собственной жизни, собственной семьи и собственной церкви. И да поможет нам Бог. Мы молимся Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Призываем Твое святое имя и просим благодать. Благослови нас, Господи. Покрой нас благодатью и милостью. Пусть Твоя любовь будет с нами и благодать Твоя пребывает. Во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебя за моих братьев, мужчин, которые старались, пробовали, делали, но приходили к тупику, к банкротству, к закрытой двери, к бетонной стене, к медным небесам. И казалось, все нереально, я не смогу. И жизнь и дьявол убедили, что я не смогу. Но вот сегодня, Господь, я прошу Тебя, поговори с их сердцами, наполни их благодатью Духа Святого, чтобы, стоя перед Тобой в Твоем присутствии, они сказали, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И сия победа, победившая мир, есть вера Твоя. Вера Твоя и доверие Господу. Только с Ним. Только с Ним. Только с Ним. Призови Его. Приди к Нему, поклонись Ему, последуй за Ним. Сползай на колени в Его присутствии, и Его благодать с тобой будет и прибудет. Если тебе нужна помощь друга, помощь служителя, приходи на молитву, приходи к алтарю, приди к пасторам, к служителям. Скажи, помолись за меня. Я понял, что я с Господом все смогу. Что Бог моя сила и мое упование. Я встречал много раз разговоров с мужчинами и женщинами, которые пытались меня убедить, что я не могу, я не способен, нет, так дальше жить не могу, в таких обстоятельствах быть не могу. Ты не один такой, ты не одна такая. Этот парень однажды тоже понял, что он не может. И ученики, опустив руки, говорили, Христос, так кто может? Может ли это человек? И Христос сказал, да, точно. Человеку это невозможно. Ты не первый из тех, кому невозможно. Ты не первая жена, которая опускаешь руки и говоришь, я не смогу. Ты не первый муж, который пришел к тупику и говоришь, я не смогу. Но я хочу убедить тебя именем Христа Господня. Богу все возможно. Твоему Богу в твоей жизни возможно все. И тебе нужна вера и доверие Господу. И эта победа, победившая мир, вера твоя, Вера в Него, в Его силу и могущество. Господи, пошли Твою благодать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с нами Алекс, представитель Департамента труда и промышленности. Здравствуйте, Алекс. Мы рады, что вы снова с нами в эфире. Алекс работает риск-менеджером в отделе охраны труда и здоровья. Мы пригласили Алекса для того, чтобы поговорить об услугах, которые представляет отдел для русскоязычного населения штата.
2: Благодарю вас за приглашение. Большое спасибо.
1: Алекс, для слушателей, которые еще не знают, расскажите, чем занимается Департамент труда и промышленности?
2: Департамент труда и промышленности – это агентство штата, которое обеспечивает безопасность труда и равенство прав работников в нашем штате, независимо от языка, на котором они говорят. Мы помогаем работникам разобраться в трудовом законодательстве, обеспечиваем соблюдение законов о минимальной заработной плате, о возмещении ущерба, охране труда, регистрации строительных подрядчиков и по многим другим вопросам. В отделе охраны труда и здоровья наша главная цель – это предотвращение несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. Наша роль – обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для работников. Мы являемся частью федеральной ОУСА, Управления по охране труда, часть Министерства труда США.
1: Какие услуги предоставляются публике?
2: В нашем отделе я работаю в программе консультаций. Эта программа помогает работодателям развивать, осуществлять и поддерживать эффективные программы безопасности. Мы обеспечиваем руководство и стремимся поддерживать самостоятельность работодателей в предотвращении несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах. В нашей программе существует 4 дисциплины. Консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям определять опасности на рабочих местах и контролировать их. И также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев, используемые работодателем. Дисциплины являются безопасность и промышленная гигиена, и консультанты в этих дисциплинах помогают работодателям находить опасности на рабочих местах и контролировать их. Также они оценивают программы предотвращения несчастных случаев работодателя. Управление рисками – это моя дисциплина. Риск-менеджеры сосредоточиваются на активном предотвращении несчастных случаев и на эффективных методах работы с заявлениями на компенсацию. Используя анализ данных, риск-менеджеры обеспечивают работодателей важной информацией и помогают им в организации наиболее безопасной рабочей среды. Также в экономии финансов за счет более низких страховых выплат. И у нас тоже есть эргономисты. Наши эргономисты помогают работодателям адаптировать работников к рабочему месту и сделать его благоприятным, удобным и безопасным для организма.
1: Спасибо большое, Алекс. Судя по всему, работы у вас очень много. Ну, а сколько стоят ваши услуги?
2: Все наши услуги бесплатны для работодателей, оплачивающих страхование своих работников.
1: А каким образом работодатель может запросить эти услуги?
2: Наши услуги можно получить, просто позвонив в ближайший к вам офис Департамента труда и промышленности. И, конечно, можно также посетить ближайший офис и поговорить с представителем нашего отдела обслуживания клиентов. Также можно получить наши услуги онлайн на нашем публичном сайте. И если можно, я бы хотел тоже дать мой телефонный номер, чтобы можно было позвонить и мне тоже.
1: Конечно. Номер телефона скажете в конце программы, и я бы еще хотел уточнить, доступны ли эти услуги на русском языке?
2: Да, они доступны. Наши услуги доступны и на русском языке. Мы используем телефонную связь русскоязычных работников, таких как я, и переводчиков в случае необходимости. И мы также переводим документы на русский язык, если это необходимо. Это берет время, но мы это тоже делаем.
1: Спасибо большое, Алекс, за такую подробную информацию. И расскажите, пожалуйста, куда могут позвонить в случае, если нужно будет обратиться к вашим услугам?
2: Мой телефон.